0: или не сложите пен. Я тебя быстро перезвоню, и все, и спать. Езжай домой. Езжай, как тихо. Разводка работает? Нет, не работает.
1: Одиноко, одиноко, зелено. Это музыка,
2: не спи, зато здесь.